0: ᱡᱩ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱱᱤ ᱥᱤᱵᱡᱮ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱱᱟᱝᱪᱮ ᱜᱚᱨ ᱜᱩᱫᱟᱱ ᱠᱚᱨᱥᱩ ᱜᱩᱞᱮ ᱢᱤᱠᱩ
1: ᱦᱟᱥᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱦᱟᱥᱩ ᱴᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱝᱜᱣᱟᱱ ᱪᱩ ᱧᱟᱝᱡᱮ ᱦᱚᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱵᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱮᱣᱟ ᱡᱚ ᱠᱩᱡᱤ ᱴᱩᱡᱤ ᱥᱩᱝᱟ ᱪᱤᱡᱤᱜᱮ ᱥᱤᱡᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱥᱤᱡᱩ ᱴᱚᱝᱜᱤ ᱥᱚᱢᱪᱩ ᱡᱤᱪᱩ ᱡᱟᱛᱤ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱵᱟᱝ ᱡᱟ ᱞᱮᱣᱟ ᱡᱚ ᱠᱩᱱᱤ ᱜᱮᱜᱩ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱩᱜᱩ ᱪᱩ
2: ᱥᱮ

0: Я. Маранские парышки. Ти и сум. Ти. Надо хабарчида. Ти и сум.
1: Чедо.
2: Каула. Мапча. То гюдачи. Тихо сыре. Хоцы. Помню, что не умеет два. Нет, чему жду.
0: Сига сует сяди, тику яра ямаре.
3: Тику мэм кэнжэс, тику си рая жи. Ран хажи ду, ма дэ ца.
0: Ран хажи бру.
3: Тику си да.
0: Ран дэ мапчи жи.
3: Хари на.
0: Ран нинзи бу яру.
3: Нос.
0: Чэна ран упури. Лэя си дю тоне буда, чангу чанг ся си ори.
3: Чабу ши дуга, ине нос.
0: Я носу сэ.
3: Ран хажи ду.
0: Тику си да.
3: Ран пагу инжу.
0: Пагу ямаре. Я, Ленин до дедо.
3: О, ёма-ёма.
0: Чи,
3: ни... Ни, су! Жандар!
0: Жандарду!
3: О, бесасу, бесасу. Уэй, рыжи ганда ни чамля мэс куню юбе. Ни ганда ин, джима сушеба ни гуже.
0: Рыжи ганда ни чамля мэс ади, да по нин сгу ори. Да по жида можир сгу омарда. Ма да по дыри, жан мо дыри. Shema do dek zhichin shi di si ki gri.
3: Kansuwa le, si rang dek zhu ki usi do. Su tamu ri si a. Azi.